0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвия Смайзник Лейл Майзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

Продажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporium Money, Baldessarini.

0: такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus €79. Lidl стоит того.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.

0: А размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Сосед, на этой неделе в Мегао особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мегао. Просто, удобно, рядом.

0: garšvīns. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Сосед, на этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
4: Место номер 10.
3: Десятое.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Блогер и певица Кара Кросс выпустила песню «Новый

0: Для соцсетей непременно послушайте и посмотрите. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv. All time favorite.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Дуэйн Джонсон представил новую песню «You're Dead» из альбома

известного актера. У него есть 25-летняя Симона Александра от первого брака с Дэнни Гарсией, 10-летняя Джасмин Лия и 8-летняя Тиана Джи от второй жены Лорен Хашьян. В черно-белый клип вошли кадры из студии, видео из семейного архива Джонсона.

0: That's it.
1: Lidl предлагает неделю итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessarini.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». Прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. У Нарнии племянник

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 22 августа. Морковь 1 килограмм 44 цента. Свиная лопатка 1 килограмм 2,79. И гранулированный растворимый кофе Royal 200 грамм 4,49. Lidl стоит того.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

перезапустить шоу для нового поколения. Это то, над чем стоит задуматься. Многие люди, которым сейчас за 20, выросли на этом шоу, и оно что-то для них значило. Музыка что-то значила. Давайте попробуем и посмотрим, что у нас получится. Для меня это всегда история. Что это за история? Хочу ли я рассказать ее сейчас? Иногда мне хочется подождать, признался Мерфи в одном интервью The Hollywood Reporter. Напомним, хор дебютировал на канале Fox в 2009 году и рассказывал о группе школьников-аутсайдеров из Огайо, выступающих в хоре под руководством учителя Уилла Шустера. Всего вышло 6 сезонов, а сам сериал превратился в настоящую франшизу с концертами, полнометражными фильмами и прочим. В свою очередь, режиссер Дэвид Финчер

ничего поделать. В этот день иудеям нельзя пользоваться электричеством. Поэтому проблемой со взломом занимались друзья артиста. Певец отметил, что извлек из этой ситуации большой урок. Во-первых, мне надо вам признаться, что прямо за час до взлома Инстаграм я сильно грешил. Я очень много листал рилсов и тиктоков, поделился артист. Моргенштерн добавил, что просмотр коротких роликов заставил чувствовать себя грязным. В итоге он решил дать обед временно прекратить сидеть в соцсетях. В свою очередь, Егор Крид случайно признался, что состоит в отношениях. Крид проговорился во время интервью

0: информация о разводе. Документы на развод поданы, комментарии давать пока не хочу. Сделаю, как получу официальный документ. По закону суд дает время на примирение, поэтому дело пока без движения, рассказала Супер Ксения. Сам Свик утверждает, будто о грядущем разводе ему никто не сообщил. Я думаю, нет никаких комментариев. Всю информацию можно увидеть и узнать в официальных источниках. Я, честно говоря, сам пока не до конца понимаю, о чем идет речь, заявил Леша Свик. Напомним, Алексей и Ксения поженились в 2022 году. Через несколько месяцев родилась их дочь Эмилия. В этом же году жена уличила рэпера в измене и подала на развод. Прямо сейчас, друзья, мы с вами слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: Светская хроника. Светская хроника. Топ-радио.

0: pakojumā 1,99 eiro. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом стал мец, давай.
9: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
10: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям.

знаменитости объявили о разводе. Обри Плаза впервые стала мамой. Как сообщает TMZ, в конце июля 2026 года у 42-летней актрисы и ее 40-летнего бойфренда Кристофера Эббота родилась дочка. Точная дата рождения и имя малышки пока неизвестны. 9 августа Обри с младенцем сфотографировали папарацци в Нью-Йорке после спектакля «Смерть коммивояжера», где играет Кристофер. Плаза и Эббот знакомы более 6 лет, вместе снимались

0: Источники из окружения пары. Джон и Анна познакомились на съемках финального сезона «Безумцев» в 2014 году, но начали встречаться лишь в 2017, а в 2023 поженились. Для обоих это первый брак и первый ребенок. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Музыкальная платформа Spotify с сентября начнет помечать профили

Пользователи обратили внимание не на наряд звезды, а на ее фигуру. Поклонники заметили, что актриса очень сильно похудела. «Я так устала от того, что все худеют. Почему она так похудела? Что происходит? Кто-нибудь заметил эту закономерность? Надеюсь, знаменитости будут лучше следить за собой».

Мазуром. У них двое детей, 17-летняя дочь Аня и 10-летний сын Ноа. Но в 2018 году они расстались после 10 лет отношений, так и не заключив официальный брак. Ну а Криштиану Роналду

0: 28-летнюю Алану Мартин и 4-летнюю Беллу Эсмеральду. Но предложение Криштиану сделал лишь в 2025 году. Разумеется, наши сердечные поздравления и горько. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем самую актуальную музыку на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Впереди у нас еще один блок светских новостей.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

Предложение супервыходных в Lidl с 22 августа. Морковь 1 килограмм 44 цента. Свиная лопатка 1 килограмм 2,79. И гранулированный растворимый кофе Royal 200 грамм 4,49. Lidl стоит того.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест», и у нас еще один блок светских новостей. Британский

Двухлетним сыном Джорджем. Он также просит судью, рассматривающего дело, присудить Эванс алименты в соответствии с брачным договором, заключенным при заключении брака в 2019 году. В свою очередь, Майкл Шеннон женится на фотографе Кристи Буш. Как сообщает Page Six, свадьба в кругу друзей и родных состоялась в начале августа.

0: вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
6: Музыка шоу Салга Вафелинч.
7: Ар кафею и от лады винч.
6: О я.
7: Салга Вафелинч.
8: Garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.

0: Lidl предлагает неделя итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29 евро. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синерита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новые искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Пепси 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.

0: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Готов быть отличником вместе с Euronix. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronix.lv.
4: Mums garšos alga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: O jā
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
4: Mums garšo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
6: Salga
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas Un kaut kur skan īstā vasaras garša Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers Barbora, nu ko tu nes?
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas Saimnieki un skaisti galamērķi Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv
9: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
10: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
11: All-time favorites.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.